Всемогучнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деяниях, много доброго упустил и слабого сторил. Жал ми е, зело ми е жал, зато просим Свято Девицо Марио, все ангеле и светнике, in tudi vas prosite za me Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.